0: Nietzsche.
1: Un jour pour Nietzsche.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест» 9 и 10 июля в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Перед судом за убийство и покушение на жизнь односельчан предстанет 36-летний местный житель в Кунашакском районе. По данным Следственного комитета, расследование дела полностью завершено. Мужчина обвиняется в том, что прошлым летом совершил убийство знакомого гвоздодера, а в марте этого года устроил стрельбу у дома другого приятеля, после чего был задержан и дал признательные показания. Двойной лотерейный выигрыш на сумму 5 миллионов 400 тысяч рублей получила помощник нотариуса из Челябинской области. Об этом рассказали организаторы розыгрыша. Жительнице Южного Урала повезло дважды за месяц. Сначала она выиграла 500 тысяч рублей, а затем 4 миллиона 900 тысяч. Выигранные деньги семья планирует потратить на строительство загородной дачи. Поставку 12 трехсекционных трамваев из Белоруссии в Челябинскую область согласовали партнеры в рамках программы модернизации транспорта. Первый низкопольный вагон прибудет на Южный Урал уже в сентябре для работы на линиях строящегося метротрама. В Министерстве промышленности республики добавили, что сейчас обсуждаются новые поставки на следующий год. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет малооблачно. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: Сити Ньюс на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радіо 100. 100 FM. Новий день, нова музика на Радіо 100.
1: I mean, maybe tomorrow. Эмин выпустил второй международный альбом, который называется «Maybe Tomorrow». В него вошли 12 каверов на мировые хиты, среди которых «You Are So Beautiful», «It's Impossible» и «Love Story». Особое внимание в альбоме уделено аранжировкам и вокалу. Каждая песня, которая близка артисту, зазвучала по-новому, но сохранила музыкальное наследие оригинала. Некоторые композиции оформлены как камерные или оркестровые, а другие стали более современными. И открывает альбом композиция «It's Impossible», кавер на песню Перри Кома. I mean, it's impossible.

0: О погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске будет малооблачно. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест» 9 и 10 июля в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня хочу поговорить с вами о том, что делать с люстрами в современном интерьере. Раньше люстры использовались в интерьерах, символизируя роскошь. Она висела, как правило, в центре пространства, показывая высоту потолков. Но большинство квартир и домов в современном мире имеют не самые высокие потолки. Люстра под потолком, как правило, небольшого размера, усугубляет пропорции и дает неуютное освещение. Именно поэтому в большинстве случаев мы сейчас видим встроенный свет. Но если все-таки мы любим люстры, что же с ними делать в таких пространствах? Вот несколько прекрасных возможностей, когда мы можем повесить люстру, не испортив интерьер. Первое. Повесить люстру над столом, при этом опустить нижний край достаточно низко. 1,40 м или 1,60 м от пола. Это выглядит очень эффектно и дает ощущение более высоких потолков. При этом низко висящая люстра не слепит сидящему за столом и заливает светом всю столешницу. Второе место, где мы можем позволить себе люстру, это изножье кровати. Пространство, в котором мы никогда не ходим, и поэтому оно дает возможность повесить люстру достаточно низко. Светильник в этом месте будет смотреться уютно и красиво. Важно отметить, что когда монтируют светильники, мебель еще не стоит. И всегда кажется, что люстра висит слишком низко, из-за того, что пространство пустое. Но поверьте, в финальной версии это будет смотреться потрясающе. Третий вариант, где мы можем использовать такой светильник – прихожая или санузел. Очень эффектно выглядит небольшая люстра в таких помещениях. А вот в пространстве гостиной при низком потолке я бы не стала вешать люстру вообще, по центру ни в коем случае. Поэтому важно найти те зоны, в которых можно опустить подвесные светильники и люстры ниже. Но если у вас высокие потолки, вешайте люстры смело, где хотите. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Он продолжался 1 час 25 минут и был охарактеризован как деловой и весьма конструктивный. Об этом РИА Новости сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Лидеры обсудили актуальные международные вопросы, включая украинскую тематику, и выразили предпочтительность политико-дипломатическому регулированию конфликта. Трамп, по словам Ушакова, вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений при посредничестве своего спецпредставителя Стива Уиткофа и зятя Джареда Кушнера. Президенты договорились вновь созвониться уже в ближайшее время. В России отменили срок давности на оспаривание незаконной приватизации религиозной собственности. Закон, в который были включены эти поправки по просьбе Русской Православной Церкви, подписал Владимир Путин. Теперь, если культовое здание в прошлом было приватизировано с нарушениями и не передано профильной религиозной организации, суд сможет признать сделку недействительной и вернуть объект церкви спустя любое время. В июле Минпросвещение планирует утвердить новый стандарт обучения для 10-11 классов. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости, обновленная программа должна вступить в силу с 1 сентября 2027 года. Уроки математики, физики, химии и биологии станут более прикладными. Кроме того, в перечень метапредметных результатов официально включат навыки работы с технологиями искусственного интеллекта, сказал Кравцов. По словам министра, благодаря обновленному стандарту школьники смогут учиться тому, что им может действительно пригодиться в будущей работе. Россияне завоевали 10 золотых медалей на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию. Соревнования прошли в Мюнхене. Выступая в нейтральном статусе, российская команда заняла первое место в медальном зачете. Второй стала сборная Испании, замкнула тройку сильнейших Италия. И о погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 29 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для пап и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: We love you, Willie. Rest in peace.
1: Новий день, нова музика на радіо 100.
2: I mean, maybe tomorrow.
3: I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
2: Всю эту неделю в эфире «Радио 100» звучат песни из нового альбома Эмина «Maybe Tomorrow». Особую магию альбому придают яркие коллаборации с мировыми звездами. Аманды Холден — это песня «Something Stupid», Андрея Кор — «Then You, The Sweet 16», Ричардом Марксом — «Right Here Waiting» и Шейлой И — «Quando, Quando, Quando». Сотрудничество с такими артистами — это не просто престиж, это диалог музыкальных культур, возможность услышать знакомые мелодии в новом ключе. Композиция «Something Stupid» известна многим. В 1967 году ее спели Фрэнк и Нэнси Синатра. Их версия две недели возглавляла британский чарт и четыре недели американский. Не менее популярна песня была и вне англоязычных странах. Об этом говорят многочисленные кавер-версии. На «Радио 100» она также звучит в исполнении дуэта Николь Кидман и Робби Уильямса. Но прямо сейчас услышим дуэт Эмина с Амандой Холден. Эмин, «Something Stupid».

0: На Радио 100 прогноз погоды на это воскресенье, 5 июля. В Челябинске сегодня переменная облачность, возможен кратковременный дождь, ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 29 градусов.
1: Радио 100. Комфортно с утра до вечера.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Language Time на Радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет, с вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции британского певца Эда Ширана «Shape of You» – «Твои очертания». Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance now. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance now. Подойди и начни разговор лишь со мной, и поверь, я сейчас дам этому шанс. Take my hand, stop, put one the man on the jukebox, and then we start to dance. Возьми меня за руку, остановись, включи песню Вана Моррисона, и тогда мы начнем танцевать. Песня вышла в 2017 году и стала главным синглом альбома. Интересно, что Эд Ширан изначально написал ее вовсе не для себя. Он считал, что композиция больше подошла бы для Рианы, но в итоге решил оставить ее в своем альбоме. И как показало время, это было правильное решение. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Я влюблен в твой образ. Мы притягиваемся и отталкиваемся, словно магниты. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Несмотря на то, что мое сердце влюбляется тоже, я без ума от твоего образа. Несмотря на романтичный припев, песня вовсе не о большой любви с первого взгляда. Эд Ширан рассказывал, что хотел показать, как отношения могут начаться с обычного знакомства, а уже потом перерасти в настоящие чувства. Именно поэтому название «Shape of You» говорит не только о внешности, но и о том, как человек постепенно открывается своему партнеру. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first day. One week in, we let the story begin. We are going out on our first date. С этой недели мы начнем историю снова. Идем на наше первое свидание. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up a plate. Ты и я, мы оба бережливы, поэтому собираемся съесть все. Заполни свою сумку, а я наполню тарелку. «Shape of You» стала одной из самых успешных песен 21 века. Она возглавила чарты более чем в 30 странах, получила премию Grammy Awards как лучшее сольное поп-исполнение и долгое время оставалась самой прослушиваемой песней на стриминговых сервисах. Ее секрет в сочетании простого текста, танцевального ритма и мелодии, которая запоминается буквально с первого прослушивания. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
0: Language Time на Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. В деревне Норкино прошел 70-й областной Сабантуй. Праздник стал самым масштабным за всю историю его проведения и побил рекорд по посещаемости. Его гостями стали 70 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Минкультуры Челябинской области. Национально-культурный праздник Сабантуй вновь подтвердил статус одного из ключевых культурных событий региона. Такой высокий интерес и рекордная посещаемость – это показатель того, что традиции народов Южного Урала живы, востребованы и находят отклик у людей разных поколений, отметил глава ведомства Алексей Бетехтин. Напомню, культуру Челябинской области на празднике представили 18 юрт и подворий. В Ленинском районе Челябинска ограничат движение по улице Новороссийской на период строительства сетей водоотведения. Проезд закроют по двум полосам по направлению к улице Гагарина с 8 утра 6 июля до 17 часов 19 июля в районе дома номер 104. Объезд закрытого участка будет организован через полосу встречного движения. Работы ведет компания «Современное строительство». Восстановить нарушенное благоустройство подрядчик планирует до 30 августа. В субботу в Челябинске автомобиль «Лада Калина» съехал с обрыва и угодил в изумрудный карьер. Подробности инцидента рассказали в городской ГАИ. По данным инспекторов, 27-летняя автоледи вышла из машины и не поставила ее на ручной тормоз. В салоне никого не было, пострадавших нет. И о погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: На Радио 100 прогноз погоды на это воскресенье, 5 июля. В Челябинске сегодня переменная облачность, возможен кратковременный дождь, ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 29 градусов.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. Новий день, нова музика на Радіо 100.
1: Amen, maybe tomorrow. Продолжаем знакомство с альбомом Эмина «Maybe Tomorrow». Вот как сам музыкант описывает свою новую пластинку. В этот альбом вошли одни из моих самых любимых песен, и мне невероятно повезло исполнить некоторые из них вместе с такими известными музыкантами. Я очень рад, что у нас с Дэвидом Фостером получилось записать и выпустить этот альбом. Каждая песня будет хранить особые воспоминания, которые останутся со мной на всю жизнь. Одна из композиций альбома «Home» — это песня канадского исполнителя Майкла Бубле, душевная баллада о тоске по дому и любимому человеку. Лирический герой, путешествующий по миру, испытывает чувство одиночества и оторванности, несмотря на внешнюю роскошь и гламур. Он описывает свои дни, похожие один на другой, проведенные в красивых городах, таких как Париж и Рим, но ничто не может заменить ему тепло и уют дома, где его ждет любимая. Amen, maybe tomorrow.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. На юге Красноярского края восстановили движение поездов после аварии, при которой с рейсов сошли 13 вагонов грузового состава. Об этом сообщили в региональном филиале РЖД. С момента аварии до восстановления движения прошло 12 часов. В ликвидации последствий были задействованы более 100 железнодорожников, 3 ремонтных поезда и другая спецтехника. Происшествие привело к задержке поездов между Абаканом и Красноярском. При сходе вагонов были повреждены элементы путевой инфраструктуры, контактная сеть и система автоматики и телемеханики. Угрозы экологии не возникло, никто не пострадал. Пожар произошел на Бруклинском мосту в Нью-Йорке. Это случилось во время запуска праздничного салюта по случаю 250-летия независимости США. По данным местных СМИ, загорелись платформы для запуска фейерверков. Возгорание потушили примерно через минуту. Сообщений о пострадавших не поступало. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на срок до 1,5 лет. Документ вступит в силу с 1 сентября. Проценты по кредиту будут начисляться с 7 по 18 месяц. Оплатить их можно позднее, равными частями и с прежней периодичностью после погашения оставшихся обязательств по договору. Выйти из таких каникул можно и раньше, если уведомить об этом кредиторам. Названы вакансии, которые стали чаще искать зумеры в России. По данным экспертов Авито работы, среди самых востребованных специальностей у молодежи от 18 до 24 лет оказались инженер-механик, инженер производственно-технического отдела и администратор. Вырос спрос со стороны зумеров на позиции электрика, садовника, специалиста по продажам, сантехника, повара, флориста и продавца-консультанта. О погоде. В Челябинске завтра ожидается перемена облачности без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла. Завтра днем плюс 31. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.
4: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's

0: to the company store.
1: Новий день, нова музика на Радіо 100.
2: Hey Min, maybe tomorrow. Всю неділю на Радіо 100 звучить новий альбом Еміна «Maybe Tomorrow». Однім'янну пісню записала рок-група Stereophonics у 2003 году для своєго альбома «You Gotta Go There to Come Back». Композиція звучала в фільмі «Одержимость» 2004 года, а также исполнялась во время титров в конце фільма «Крушение» того же года, который получил премию «Оскар». Песня рассказывает о человеке, который переживает нелегкий период в жизни, а повторяющаяся фраза «Так может быть завтра, я найду путь домой» выражает надежду на лучшее будущее. Путь домой – это метафора нахождения своего места в жизни, достижения внутреннего покоя и гармонии. И прямо сейчас композиция «Maybe Tomorrow» прозвучит в исполнении Эмина. Эмин, «Maybe Tomorrow».

0: На радио 100 прогноз погоды на понедельник. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, завтра днем плюс 31.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на Радио 100. Для лиц старше 12 лет.
1: Режиссерская лаборатория «Контур» — это цикл лабораторий, в которых молодые режиссеры из разных городов проводят театральные эксперименты. За 5 сезонов лаборатория успела исследовать темы Великой Отечественной войны, советской детской литературы, современной драматургии, сказок и комедии. В этом году исследования посвятят мировой литературе. В гостях студии «Радио 100» главный режиссер молодежного театра Иван Миневцев. Иван Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Первая лаборатория «Контур» появилась в 2020 году и была посвящена 75-летию Великой Отечественной войне. Как вообще возникла идея создания вот этой лаборатории «Контур» и запрос на такой формат театрального мероприятия, он появился у театра, у режиссеров или у самих зрителей?
2: Вообще лабораторный процесс в России идет уже достаточно долго. Ему уже лет 30, наверное, может быть, чуть меньше, может быть, 25. Когда я пришел в театр, стал главным режиссером в 2019 году, сразу стало понятно, что мы такие мероприятия, да, такие форматы, такие события будем проводить, потому что это история, которая занимает, покрывает сразу несколько задач. Первая задача, конечно же, это знакомство с режиссерами, потому что всегда провинциальный театр, региональный театр нуждается в том, чтобы режиссеры постоянно менялись, чтобы приезжали новые, те, кому есть что сказать, не обязательно молодые, да, это могут быть и режиссеры поопытнее, и постарше, и это могут быть и совсем студенты, только что там, да, закончившие театральные вузы. И вторая задача — это, конечно же, приобретение для театра, для репертуара нового материала. И изучение нового материала на предмет, возможность постановки, что, как не лаборатория, может взять на себя такую функцию. И поэтому лаборатория, вот, допустим, в 2020 году, да, мы изучали тему войны, что это такое, как сегодня об этом можно говорить, какими словами, каким языком, театральным в том числе. И каждый раз это новая тема. Мы уже много тем прошли, это была и современная драматургия, которая была самая успешная, на самом деле, да, у нас 2 спектакля вошло в репертуар по современной драматургии, другие русской. В том году контркомедии, сказки. В общем, каждый год берется тема, которая исследуется, именно поэтому это лаборатория. И мы понимаем, что нам из этого нужно, что нам из этого не нужно, каким языком мы говорим, каким мы не говорим. Зрители это смотрят, обсуждают и понимают. Это не только театр, но и непосредственно зритель оценивает, да, все это.
1: Вот вы сказали, что это новый взгляд, новые спектакли, режиссеры разные, новые. Вот как проходит сам процесс отбора режиссера? Почему вы выбираете тех или иных?
2: Смотрите, он по-разному может проходить, но сейчас вот уже пару лет или даже 3 года, наверное, мы делаем открытый прием заявок. Режиссеры со всей страны присылают на эту тему свои экспликации. Экспликация — это такая краткая характеристика или краткое описание идеи. И мы внутри театра, исходя из этих заявок, то, что нам больше понравилось, она не обязательно должна быть наиболее разработанная, она должна быть наиболее внятная. В голове у того человека, который это читает, уже состоялся какой-то спектакль. И мы читаем эти заявки, наиболее понравившиеся участвуют в лаборатории. Но это не единственный способ, конечно. Поначалу мы приглашали наиболее интересных для нас режиссеров. То есть, как мне казалось, что, ага, вот этот вот режиссер, он сейчас идет на какой-то взлет, у него появляется много хороших спектаклей, там, в Москве или в Санкт-Петербурге, или еще где-то. И мы его зовем на лабораторию, чтобы он попробовал у нас свои силы. Потому что, допустим, работа с труппой, то есть работа с артистами нашими, это тоже имеет большое значение. Да? Бывает такое, что труппа, артисты могут и не принять режиссера. Не поймут, на каком языке он говорит, что он хочет. И такие случаи тоже были. В основном это, конечно, всегда работы интересные, любопытные. Театральные критики приезжают, обсуждают. И, конечно же, не всегда то, что мы видим в заявках, соответствует тому, что мы потом видим в реальности как результат. И ничего страшного. Оно на это и лаборатория, да? Это не математика, это...
1: Эксперимент.
2: Эксперимент, да-да-да. В чистом виде мы даем абсолютную свободу. Ну, понятно, что есть текст, и в рамках этого текста, пожалуйста, делай, что хочешь, да? Для режиссеров это тоже важный опыт, потому что за какой-то короткий период, вот я всегда говорю, мне кажется, это важно подчеркнуть, что это такая потоковая режиссура. То есть, да, готовиться к лабораториям вообще не обязательно. Нужно услышать себя, услышать артиста, услышать, как звучит город, как звучит театр, как может звучать местный зритель, предположить. В общем, это такая тонкая работа, на самом деле. Работа, которая позволяет тебе подняться немного над текстом и, возможно, над собой даже, да, над своими штампами за этот короткий период. Вот, то есть войти, так скажем, состояние потока, вот это вот и есть лаборатория. И когда одна из команд входит, то тогда сразу возникает театр, и возникает какая-то магия, да, несмотря на то, что там неделя на репетиции у них. Ну, допустим, в прошлой лаборатории «Контур комедии» один был эскиз, очень хороший. Андрей Хисамиев поставил, как построился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Отличная работа, 40 минут. Понятно, что она не станет репертуарным спектаклем. Вроде как слишком мало, места, да, для репертуарного спектакля там развернуться. Но мы его позвали на следующую постановку. И вот так вот, когда открывается режиссер, это всегда приятно, это видно, это клево. Вот возникает магия, и вот как бы вроде бы лаборатория и состоялась, если есть один эскиз такой.
1: Шестой сезон «Контур мировой литературы». Как вообще вот эти темы вы выбираете на каждый сезон? Какие направления?
2: Тут тоже есть несколько как бы факторов. Первый фактор – это, конечно, определенные цели репертуара. Сейчас по понятным причинам у нас преобладает в большинстве своем русская классика или современная русская литература. Лаборатория – это всегда такое пространство, где ты можешь что-то попробовать и понять, а это сегодня работает или нет. Работа с классическими зарубежными авторами, она сейчас кажется наиболее нам интересной, важной для репертуара в первую очередь, потому что у нас нет, да, у нас нет ни Ибсена, тем более Эмиля Золя. Посмотрим, как это сегодня звучит. Посмотрим вообще, как это можно делать, как это нужно делать, как это должно отражаться в нас, да, в наших сердцах, там, в наших душах. Как из этого создать, из Юджина Анила создать современный спектакль, чтобы он был понятен. Темы разные были, да, как вы уже успели заметить, и про Великую Отечественную войну говорили. Пытались сделать сказки, просто детские сказки. В том году мы изучали комедию. И иногда так бывает, что какая-то литература вот вдруг неожиданно очень актуально звучит. Вот прям думаешь, боже, такая пьеса или роман, где же это было?
1: Почему? Типа 100-летней давности, а звучит современно.
2: Да, да, да. А звучит, как будто написано сегодня. Вот посмотрим, как будет звучать зарубежная классика, там, Золя тот же самый.
1: Шестой сезон «Лаборатории» стартовал 29 июня. Что уже случилось и какие общие впечатления есть у вас, как у главного режиссера? И вот что еще можно успеть посетить 4 и 5 июля? Какие эскизы посмотреть?
2: Ну, пока еще результатов никаких нет. Мы только начали. Пока мне любопытно, как режиссеры входят в пространство театра. У нас в этом году два приезжих всего режиссера из Москвы. Василий Буткевич, из Архангельска Филипп Шкаев. Двое местных. Дмитрий Писарев, уже известный челябинскому зрителю режиссер, поставивший не один успешный спектакль в Челябинске. И Рамилька Гарманов. Это молодой режиссер. Он закончил ЕГТИ. Тоже из Челябинска. И пока интересно, как они входят. То есть пока вот кто делает Юджина Онила, он нашел новое место в театре. Он сказал, а я буду эскиз показывать в фойе. Ну и отлично, прекрасно, молодец.
1: А зрители вот как реагируют на вот эти показы эскизов, а не полноценных спектаклей?
2: Ну, во-первых, зритель уже понимает, куда он приходит. Это первые лаборатории были неожиданные для Челябинска, для зрителя молодежного театра. Сейчас мы вот выставили регистрацию, там, по-моему, за пару часов она полная, у нас полные залы будут. Зрители очень хорошо реагируют в плане того, что есть свобода высказывания. То есть, поскольку это эксперимент, и это любопытный опыт для зрителя, интересный. Мы рушим стену, да, у нас нет четвертой стены во время обсуждений. Каждый может высказаться, каждый может что-то подсказать, сказать, понравилось, не понравилось. И что-то зритель подсказывает, откровенно говоря, конечно. То есть что-то мы думаем одно про эту работу, а приходит зритель, что-то подсказывает свое. То есть мы пускаем его как бы в святая святых театра, там он, конечно, что-то может менять.
1: Да. Ну, такая вот обратная, да, связь получается все равно, вот, мнение зрителя.
2: Когда... Ну, это обратная связь, да, да, обратная связь. Это, я бы даже так сказал, взаимная связь, да. Мы открыты, зритель открыт. Это замечательно.
1: Ну, это действительно такой интересный эксперимент, и я думаю, что не только театралы, да, которые вовлечены в театральный процесс, получат удовольствие, но и просто люди, которые услышат об этом еще раз, да, где-то в этой лаборатории, могут посетить и присоединиться.
2: Да, да, да, да, это сделать просто, если будут места, приходить, конечно, бесплатное открытое посещение, где нужно зарегистрироваться, найти нашу группу ВК, Челябинский молодежный театр, найти там ссылочку, перейти по этой ссылочке. Если мест нет, мы просим прощения, тем более поле есть какие-то камерные эскизы, где совсем как бы мало посадочных мест. А есть эскизы, где, пожалуйста, полный зал наш там. Поэтому на такие эскизы, я думаю, что достаточно будет места.
1: Обязательно приходите. Спасибо вам за интервью. И напомню, что в гостях был главный режиссер молодежного театра Иван Миневцев.
2: Спасибо.
1: Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на радио 100.

0: «Юкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Юкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинске подвели итоги второго кубка полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе для защитников Отечества. Абсолютным чемпионом соревнований стала команда из Челябинской области. Ветераны боевых действий успешно преодолели большинство испытаний. Второе место заняла команда из Тюменской области, третье из Свердловской. За кубки и медали с 29 июня по 4 июля боролись защитники Отечества из 6 уральских регионов. Для них подготовили самые разные испытания – эстафету, стрельбу из лука и многие другие. Всего соревнования прошли в 14 дисциплинах. В областной столице после обновления открылась библиотека номер 8 на улице Молодогвардейцев. Теперь это современное пространство с множеством книг и событийной зоной, доступное всем жителям города. Об этом рассказал мэр Алексей Ложкин в своем канале в мессенджере «Макс». Библиотека преобразилась в преддверии своего 80-летия. Юбилей она отметит в 2028 году. Уже в сентябре в Челябинске откроется еще одна обновленная библиотека номер 10 на Комсомольском проспекте. В Рогаяжском округе завершается газификация 3 населенных пунктов. В 2026 году природный газ подведут к деревням Карагутан и Левашово, а также к поселку Комсомольскому. Работы выполняются по программе «Большой ремонт 74» и под личным контролем главы округа Игоря Ишимова. Вопрос газификации сел стоит очень остро, и этот проект действительно востребован у жителей района, отметил он. Завершить выполнение работы на объектах должны в установленные сроки. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, а завтра днем плюс 31. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов-фест» 9 и 10 июля в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Новый день, новая музыка на Радио 100.
1: Эмин, Maybe Tomorrow. Продолжаем знакомство с новым альбомом Эмина «Maybe Tomorrow». В нем 12 композиций. Это каверы на любимые песни исполнителя. «Right Here Waiting» Эмин записал в дуэте с автором композиции Ричардом Марксом. «Right Here Waiting» — самый продаваемый сингл Маркса. Он получил платиновую сертификацию в Америке — 1 миллион копий. Композицию музыкант написал своей возлюбленной, когда был на гастролях, и они не виделись несколько месяцев. Он считал ее сугубо личной и не для публичного опубликования. Но его друзья настаивали, чтобы он ее обязательно записал и выпустил. В результате «Right Here Waiting» заняла первое место в хит-парадах Америки, Канады, Ирландии, Польши, Австралии, Японии и Новой Зеландии и второе место в Великобритании, а также входила в топ-10 во многих странах Европы. Эмин, «Right Here Waiting».

0: На радио 100 прогноз погоды на понедельник. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, завтра днем плюс 31.
1: Радио 100. С нами легко.

0: дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня хочу поговорить с вами о том, что делать с люстрами в современном интерьере. Раньше люстры использовались в интерьерах, символизируя роскошь. Она висела, как правило, в центре пространства, показывая высоту потолков. Но большинство квартир и домов в современном мире имеют не самые высокие потолки. Люстра под потолком, как правило, небольшого размера, усугубляет пропорции и дает неуютное освещение. Именно поэтому в большинстве случаев мы сейчас видим встроенный свет. Но если все-таки мы любим люстры, что же с ними делать в таких пространствах? Вот несколько прекрасных возможностей, когда мы можем повесить люстру, не испортив интерьер. Первое. Повесить люстру над столом, при этом опустить нижний край достаточно низко. 1,40 м или 1,60 м от пола. Это выглядит очень эффектно и дает ощущение более высоких потолков. При этом низко висящая люстра не слепит сидящему за столом и заливает светом всю столешницу. Второе место, где мы можем позволить себе люстру, это изножье кровати. Пространство, в котором мы никогда не ходим, и поэтому оно дает возможность повесить люстру достаточно низко. Светильник в этом месте будет смотреться уютно и красиво. Важно отметить, что когда монтируют светильники, мебель еще не стоит. И всегда кажется, что люстра висит слишком низко, из-за того, что пространство пустое. Но поверьте, в финальной версии это будет смотреться потрясающе. Третий вариант, где мы можем использовать такой светильник – прихожая или санузел. Очень эффектно выглядит небольшая люстра в таких помещениях. А вот в пространстве гостиной при низком потолке я бы не стала вешать люстру вообще, по центру ни в коем случае. Поэтому важно найти те зоны, в которых можно опустить подвесные светильники и люстры ниже. Но если у вас высокие потолки, вешайте люстры смело, где хотите. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Свободная продажа топлива в Крыму в воскресенье будет вестись на 112 автозаправочных станциях. Об этом в своем канале в Макс сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. В Севастополе свободная продажа осуществляется на 9 АЗС. В городе также отпускают топливо по QR-кодам. Напомню, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе с 29 мая в Крыму. Не менее 25 человек скончались в США, вероятно, из-за сильной жары, из них 22 в штате Нью-Джерси. Температура воздуха в Вашингтоне в День независимости поднялась почти до плюс 39 по Цельсию, побив рекорд более чем 100-летней давности, передают РИА Новости. Ряд городов на восточном побережье Соединенных Штатов отменили или перенесли праздничные мероприятия. Из-за экстремальной жары и штормовой погоды в субботу не менее 840 тысяч домохозяйств оказались обесточены. Число жителей Венесуэлы, погибших из-за землетрясений, приблизилось к 3000. Еще более 16,5 тысяч человек получили ранения. Повреждено более 850 зданий. По оценкам ООН, число пропавших без вести может достигать 50 тысяч человек. Два землетрясения произошли в Венесуэле 24

0: 1 июня. За ними последовали более 700 афтершоков. Сильнее всего пострадал город Ла-Гуайра. Разрушения также зафиксированы в столичном Каракасе и ряде штатов. Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в порт и в военно-морскую базу Циндао в КНР для участия в совместном российско-китайском учении «Морское взаимодействие 2026», сообщает пресс-служба флота. К причальной стенке встали гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подводная лодка «Уфа», спасательное судно «Игорь Белоусов». Учение пройдет в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. Военные моряки при поддержке морской авиации будут совершенствовать совместные спасательные действия. Отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, завтра днем плюс 31. Антон Образцов, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

entrer dans la lumière comme un insecte fou, respirer

0: Новый день, новая музыка на Радио 100.
1: I mean, maybe tomorrow. Всю неделю на Радио 100 звучат композиции из нового альбома Эмина «Maybe Tomorrow». «A Song for You» — это песня, которая была написана рок-певцом Леоном Расселом в 70-е годы. При исполнении песни Рассел поет и играет на фортепиано. Песня считается американской классикой. Ее исполнили более 200 артистов в разных музыкальных жанрах. Например, версия Рэя Чарльза принесла ему Грэмми, а зал славы Грэмми в 2018 году добавил эту композицию в список лучших. Сегодня услышим «A Song for You» в исполнении Эмина. Эмин. A song for you.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: облачный, от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, завтра днем плюс 31.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Language Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции британского певца Эда Ширана «Shape of You» – «Твои очертания». Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance now. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance now. Подойди и начни разговор лишь со мной, и поверь, я сейчас дам этому шанс. Take my hand, stop, put one the man on the jukebox, and then we start to dance. Возьми меня за руку, остановись, включи песню Вана Моррисона, и тогда мы начнем танцевать. Песня вышла в 2017 году и стала главным синглом альбома. Интересно, что Эд Ширан изначально написал ее вовсе не для себя. Он считал, что композиция больше подошла бы для Рианы, но в итоге решил оставить ее в своем альбоме. И как показало время, это было правильное решение. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Я влюблен в твой образ. Мы притягиваемся и отталкиваемся, словно магниты. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Несмотря на то, что мое сердце влюбляется тоже, я без ума от твоего образа. Несмотря на романтичный припев, песня вовсе не о большой любви с первого взгляда. Эд Ширан рассказывал, что хотел показать, как отношения могут начаться с обычного знакомства, а уже потом перерасти в настоящие чувства. Именно поэтому название «Shape of You» говорит не только о внешности, но и о том, как человек постепенно открывается своему партнеру. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. When we came, we let the story begin. We are going out on our first date. С этой недели мы начнем историю снова. Идем на наше первое свидание. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. You and me are thrifty, so go all you can eat, fill up your bag, and I fill up a plate. Ты и я, мы оба бережливы, поэтому собираемся съесть все. Заполни свою сумку, а я наполню тарелку. Shape of You стала одной из самых успешных песен 21 века. Она возглавила чарты более чем в 30 странах, получила премию Grammy Awards как лучшее сольное поп-исполнение и долгое время оставалась самой прослушиваемой песней на стриминговых сервисах. Ее секрет в сочетании простого текста, танцевального ритма и мелодии, которая запоминается буквально с первого прослушивания. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
0: Language Time на радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Со вторника, 7 июля, в Челябинске стартует третий этап опрессовок. Без горячей воды останутся почти 900 многоквартирных домов во всех районах города, кроме Центрального и Металлургического, сообщает пресс-служба городской администрации. Срок планового отключения 2 недели. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта период может быть продлен, напомнили в мэрии. Добавлю, что четвертый этап гидравлических испытаний стартует 14 июля. В Челябинском саду Победы в субботу прошел праздник, приуроченный ко дню ветеранов боевых действий. Дети и взрослые приняли участие в военно-патриотической игре «Мини-зорница». Также для юных гостей мероприятия провели мастер-классы, в том числе по изготовлению талисманов для бойцов СВО. Рядом развернулась ярмарка, где можно было приобрести сувениры и украшения. Деньги пойдут на помощь военнослужащим. Кульминацией мероприятия стал большой концерт военной песни «Братское сердце». Южноуральцев приглашают принять участие в 10-м международном фотоконкурсе «Русская цивилизация», посвященном Году единства народов России. Заявки принимаются до 12 октября. Каждый участник может представить от 1 до 5 фотографий в каждой номинации. Победители ждут ценные призы и подарки. Узнать подробности и подать заявку можно на официальном сайте russkayacivilizatsiya.rus. О погоде. В Челябинске завтра ожидается перемена облачности без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла. Завтра днем плюс 31. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
2: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест» 9 и 10 июля в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: На радио 100 прогноз погоды на понедельник. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, завтра днем плюс 31.
1: Новый день, новая музыка на радио 100.
2: I mean, maybe tomorrow.
3: I've been in love so many times. Thought I knew the score.
2: На радио 100 всю неделю звучат композиции из нового альбома Эмина «Maybe Tomorrow». В одном из интервью Эмин рассказывал о том, что его семья дружила с Муслимом Магомаевым. И на 50-летие отца, когда Магомаев был одним из гостей на празднике, Эмин подготовил для юбиляра программу из песен Элвиса Пресли. После выступления Магомаев подошел к отцу и сказал: «Не отвлекай парня, он должен быть певцом». С тех пор стоило Эмину прийти к Муслиму в гости, тот предлагал: «Давай-ка вот это споем». И садился за рояль. И начинал «О, соли мио». А Эмин подхватывал на английском «It's now or never». В новом альбоме Эмина есть композиция «I'll never fall in love again». С 1967 года ее великолепно исполнял Том Джонс. А в 1976 она вошла в альбом «From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee». Элвиса Пресли, который занял первое место в чарте продаж альбомов кантри-музыки Billboard. Обе версии прекрасны, а сегодня услышим еще одну в исполнении Эмина.
4: Эмин, I'll never fall in love again.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио Стоп представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги». Для детей старше 12 лет.
1: Привет, меня зовут Маша Михаленко, мне 11 лет, и сегодня я хочу рассказать про книгу «Если все кошки в мире исчезнут» Генки Кавамура. Я с рождения с кошками живу и не представляю жизнь без домашних животных. В книжке у автора рак, и осталось ему жить недолго. Значит, к нему является дьявол и говорит, что давай я буду за какой-либо предмет, я у тебя буду забирать какой-либо предмет и давать тебе за это дополнительный день жизни. Он согласился. Сначала у него забрали телефоны, потом телевизоры, потом часы и потом кошек. Суть не в том, сколько у него было кошек. Исчезают вообще во всем мире кошки. И часы, и телефоны, и телевизоры. Абсолютно везде. Решает не он, что отдавать. Решает сам дьявол, и у него просто не было выбора. Если бы мне осталось жить недолго, я бы жила со всеми удобствами. Я бы это время провела вот как... Ну, как бы каждый день может стать последним. Если в таком случае. И я бы отказалась терять каждую вещь за дополнительный день жизни. Я бы жила лучше с полным пакетом вещей. Говорят, что книга проницательная, пронзительная, а я такое очень сильно люблю. Это про то, чем вообще стоит ли дорожить какими-то вещами или можно на них забить. Стоит дорожить тем, что действительно важно. То есть нужно думать наверняка, что если у тебя не будет такой-то, такой-то вещи, то это может очень плохо обернуться.
2: Добрый день, уважаемые слушатели! У микрофона Кондрикова Екатерина, библиотекарь отдела обслуживания публичной библиотеки. Необычная история «Если все кошки в мире исчезнут» японского автора Генки Кавамура, рассказанная от первого лица, повествует о молодом почтальоне, который встает перед мучительным выбором прожить жизнь такой, какая она есть, пусть и в очень короткий срок, или прожить ценой необычной сделки. Условия просты. Чтобы выиграть еще один день жизни, нужно, чтобы каждая вещь или явление исчезли из всего мира. Так из реальности постепенно стираются телефоны, кинематограф, часы, а вслед за ними и само понятие времени. Кажется, что все это не потеря, а дар. Люди начинают больше общаться вживую, встречаться за пределами квартир. Поначалу главный герой очень рад, ведь он продолжает жить, и никто не страдает. Погружаясь в воспоминания, он заново переживает потерю матери, длительную размолвку с отцом и те моменты, когда всех их объединяла любовь и кот по кличке Капуста, а также его предшественник, кот по имени Латук. Через эти воспоминания он постепенно осмысливает свои ошибки, понимает, что упустил, и учится ценить простые, но по-настоящему важные вещи. Он старается наладить отношения с первой и единственной любовью, с которой он расстался из-за страха перед обязательствами. Ведь времени так мало, надо торопиться жить. Но однажды в условиях сделки появляется пункт под названием «Кот». Перед героем стоит непростой вопрос – продлить свою жизнь еще на какое-то время или сохранить в мире кошек? И почему именно кошки становятся той последней чертой? Финал книги открытый и философский. Он не дает простых ответов, оставляя читателя с ощущением светлой грусти и желанием ценить каждый день. Примечательно, что главный герой не называется по имени в книге. Это сознательный авторский прием. Так автор не отвлекает внимание от сюжетной линии и дает читателю возможность проецировать на себя описанные ситуации, глубже почувствовать переживания персонажа. По содержанию книга больше подходит читателям старше 16 лет, но может быть полезна также взрослым и подросткам для эмоциональной поддержки, как повод поговорить о важном. О жизни, потерях, об отношениях, о смерти, о выборе и его последствиях. Она помогает развить эмпатию и осознавать глубину собственных чувств через эмоции героя. Ведь, несмотря на философское повествование, это книга размышления. В первую очередь она о жизни, о ее ценностях, важности близких людей и семьи, о том, как мы ее проживаем, кого любим и что оставляем после себя. Она напоминает, что самые важные вещи часто незаметны, но незаменимы. И все, что нас окружает, формирует нас и особенно наши воспоминания. Ключевая мысль произведения перекликается с фразой, которую часто повторяет мать главного героя. «Чтобы приобрести что-то, надо что-то потерять». Это очень созвучно с русской поговоркой, что имеем не храним, а потерявши плачем. И хотя ошибки – часть жизненного опыта, важно помнить, есть вещи, которые ничем не заменить, и их стоит ценить здесь и сейчас.
0: Лето, дети, книги – на Радио 100.

I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Продолжаем знакомить вас с новым альбомом Эмина «Maybe Tomorrow». Это не просто сборник каверов. Название альбома звучит как мягкое обещание. Вера в хорошее будущее и любовь к своему делу способны творить чудеса. Если не сегодня, значит завтра. Музыка, собранная в пластинке, не подвержена моде. Она десятилетиями объединяет людей разных поколений, напоминая о том, что по-настоящему ценное остается с нами навсегда. Надеемся, что после прослушивания нового альбома Эмина у вас случится с ним настоящая love story. Эмин, love story.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Всю неделю на Радио 100 звучат песни из нового альбома Эмина «Maybe Tomorrow». Дебютный альбом исполнителя под названием «Still» вышел в 2006 году, и все песни в нем были записаны на английском языке. На протяжении еще 6 альбомов Эмин пел исключительно на нем. Все изменилось благодаря Григорию Лепсу, который надоумил молодого коллегу перейти на русский язык. Его первый полноформатник на русском вышел в 2013 году. Сегодня Эмин исполняет песни и записывает новые на обоих языках. В своем новом альбоме Эмин исполнил каверы на любимые композиции. И одной из них стала песня «Make the World Go Away». Оригинальная версия была записана Рэем Прайсом в 1963 году. Это была одна из первых песен Прайса, в которой участвовал оркестр и женский хор. Альбом с этой песней достиг второй строчки кантри-чарта «Билборд». А в 1970 году композицию исполнил король рок-н-ролла Элвис Пресли. Эмин, «Make the World Go Away».

Вы слушаете «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест» 9 и 10 июля в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.
4: Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Весной этого года Амина Галаров выпустила альбом «Maybe Tomorrow» – музыка, которая объединяет поколения. Альбом исполнитель представил в год 20-летия своей творческой деятельности. Работа создана вместе с легендарным продюсером Дэвидом Фостером. Запись пластинки проходила в Лос-Анджелесе на студии Фостера, месте, где рождались хиты многих мировых звезд. Это не просто альбом, а путешествие сквозь время. 12 каверов на признанные хиты, переосмысленные с уважением к оригиналам и при этом звучащие по-новому.
1: Амин, you are so beautiful.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!»
4: «О, специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf».
0: «Люкс-тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Новый день, новая музыка на Радио 100.
1: I mean, maybe tomorrow.
2: When first I saw the love light in your eyes.
1: Всю эту неделю в эфире Радио 100 звучат песни из нового альбома Эмина «Maybe Tomorrow». Особую магию альбому придают яркие коллаборации с мировыми звездами. Аманды Холден, это песня «Something Stupid», Андрея Кор, «Then You, The Sweet 16», Ричардом Марксом, «Right Here Waiting», и Шейлой И, «Quando, Quando, Quando». Сотрудничество с такими артистами — это не просто престиж, это диалог музыкальных культур, возможность услышать знакомые мелодии в новом ключе. Композиция «Something Stupid» известна многим. В 1967 году ее спели Фрэнк и Нэнси Синатра. Их версия две недели возглавляла британский чарт и 4 недели американский. Не менее популярна песня была и вне англоязычных странах. Об этом говорят многочисленные кавер-версии. На Радио 100 она также звучит в исполнении дуэта Николь Кидман и Робби Уильямса. I mean, then you were sweet 16.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Новый день, новая музыка на Радио 100.
1: I mean, maybe tomorrow.
2: Tell me, when will you be mine? Tell me, quando, quando, quando.
1: Продолжаем знакомство с новым альбомом Эмина «Maybe Tomorrow». В нем звучат несколько дуэтов. И одну из композиций Эмин записал с Шейлой И. Их выбор пал на песню «Quando, quando, quando». Шейла И – американский перкуссионист, певица, писатель и актриса, обладательница премии Грэмми и именной звезды на Голливудской аллее славы. Она стала популярна в 1985 году после успехов таких синглов, как «The Belle of San Mark», «Sister Fate», а также «A Love Bizarre», последний из которых стал одной из ее визитных карточек. А песня «Quando, quando, quando» известна многим. Она стала одной из самых популярных итальянских мелодий в мире и исполнялась на разных языках. Эмин, «Quando, quando, quando».
2: Tell me when we...

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. Summertime на Радіо 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!» ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

Va-t'en, ouais. Va-t'en, c'est mieux comme ça.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм»

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм»

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!»
4: ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».